ответ. Я Разир, я Сабур, я Аллах, я Рахман, я Рахим, я Малик, я Кудус, я Салам, я Мумин, я Мухаймин, я Азиз, я Джабар, я Мутакабир, я Халик, я Бари, я Мушавир, я Гафар, я Кахар, я Вахаб, я Разак, я Фаттах, я Алим, я Кабид, я Басит, я Хафид.